0: Эмес. Жақсы көңілгейдің мекен жайы.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Токиодағы кино билетінің бағасы Мехикоға қарағанда 26 есе қымбат.
2: Реклама.
3: Алматы, готовься праздновать. 19 и 20 сентября – День города. Музыка, яркие события, спорт, развлечения и праздничное настроение сразу на нескольких площадках города. А в течение всего сентября – около 300 мероприятий для жителей и гостей Алматы. Площадь Астана, площадь Абая, Панфилова, Жибекжолы и еще десятки праздничных площадок. День города Алматы – время встреч, эмоций и ярких впечатлений. Выбирайте события, зовите друзей и отмечайте вместе.
2: Реклама на радио НС 356-6000. Слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NS.KZ и смотри радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Я скучаю, я скучаю, я соскучилась. Любимый.
1: Давай жить.
0: Я беременна.
1: Давай поженимся.
0: По мне замуж. А у нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
1: А мой внук. Сам
2: сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
3: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.

Раша, Шир Халуптурада. Музыка по налоган и...

хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы, подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: Проснулся? Уже хорошо. А дальше... Шоу-беш. Шоу-беш. С 7 до 10 утра на Радио НС. Начинай день нормально.
1: А, нормально.

Așa, și Calopturada. Muzică până la randii.

0: вкус музыки.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Үкілердің көз алмасы жоқ.
2: Реклама. Алматы, готовься праздновать. 19 и 20 сентября – День города. Музыка, яркие события, спорт, развлечения и праздничное настроение сразу на нескольких площадках города. А в течение всего сентября – около 300 мероприятий для жителей и гостей Алматы. Площадь Астана, площадь Абая, Панфилова, Жибекжолы и еще десятки праздничных площадок. День города Алматы – время встреч, эмоций и ярких впечатлений. Выбирайте события, зовите друзей и отмечайте вместе.
3: Реклама на радио МС 356 6000.

твердого смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Я сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

наша Эльшин-Халп-Брада. Музыка по налогам и...

білмейді өзі, естіледі сөзі. NS радиосы.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

Айтарың жоқ болса, үндеме, бізді тыңда. NS Радиосы.

0: радіуса.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.